Вам расколоть его поможет наш коллектив «Монгол Шуран». Гитара «Энд Лукал» Валерий Скородец. Бас-гитара Марк Белику. Саксофон «Энд Клавишный» Игорь Торопов. Ударные Сергей Фролов. А также В. Шокин «Энд И. Ковалев». Программирование Акрашененников, С. Фролов, В. Городец. Звукорежиссер Александр Крашененников. Звукооператоры Борис Самойлов и Игорь Ковалев. Административная группа. Директор Игорь Ковалев. Директор студии товарищ Игорь Бабенко, которого мы благодарим за оказанные нам услуги. И генеральный директор студии «Рекорд» Юрий Тернауский.